0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

I mean,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 23.
0: 23.
5: Июня.
1: Июня.
6: В Москве 4 часа утра.

puts me in a high. It's a drug. Puts me in a high. It's a drug.

puts me in a high, it's a drug.

0: Ну, тут такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, жинки, мой друг, жинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня вторник.
1: 23.
2: 23.
1: Июня.
3: Июня.
4: Опять бред какой-то, блядь. А?
5: Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

такой же ты боц, блядь. Когда ты умрешь, сука, ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?

0: Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
1: 23.
3: 23 июня.
1: Июня.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра. В Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

0: hurts to be dead.
1: Открываем учебники на странице 65.
2: Мои самые...

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня, вторник.
2: Вторник.
3: 23.
4: 23 июня.
2: Июня.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Вы». Я действительно почувствовал в себе силы, я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня вторник.
1: 23 июня.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Сегодня вторник.
1: 23 июня.
2: В Москве 16 часов.

0: Я так старался постареть, что стал еще моложе. Возможно, моя маленькая смерть лежит под кожей у запястья. Какое счастье! Возможно, все обрежет нить марионетка. Уйдет домой, и бог не дядя с бородой, а центр твоей клетки, дорогой. Где-то между пупком и причиндалами живет мой персональный Далай-Лама. Мама, о, пранаяма, помоги мне сбить программы, бог любви и страсти кама, помоги не причинять страданий дамам. Эндорфин,
1: эндорфин,
0: дофамин,
1: дофамин,
0: серотонин.

кайф. Это трудно, наивно полагать, что все вокруг доступно. Кайф и удовольствие, темы разные, и все прекрасное растет на безобразном. Кайф всегда через усилие, опасность, боль, риск. Удовольствие так, судорога, одноразовая, спазм, писк. Кайф, это хорошо. Кайф там, где приложился ртом к сколотому горлышку. Кайф, это твой дружок, малор, дымит на ночь, вот на шарап вперед. Кайф, это птичий гомон, 6 утра.

0: оказалось не один вдвоем.
1: Экзистенциализм!

Доброе утро! Товарищи, если вы еще не занимаетесь утром гимнастикой, но хотите приступить к этому полезному делу, присоединяйтесь к нам сегодня.

как расстояние между... Но, впрочем, не будем об этом...

На сегодня достаточно. В дальнейшем это упражнение вы будете делать более продолжительно и после него проводить спокойную ходьбу. Ноги поставьте вместе. Сейчас вместе.

Как в небе самолет, пилот сошел с ума и улетел за стратосферу. Примерно так. Все бы хотели непременно. Примерно так. Наверное.

сестра, с Новым годом! Три священных рисапа перед боем. Я растерял запасы серотонина, я уже в двух шагах от скотина. Осталось обостренное чувство опасности и железная воля. Я спокоен, сестра, я спокоен. Я спокоен, сестра, я

лежащий на стене шины. И мыть в глазах, и мыть в окне. Ты видишь все насквозь одна. Ты смотришь в номер, в огне и подыхаешь.

Возможно все обрежет нить марионетка. Уйдет домой и бахнет дядя с бородой от центра твоей клетки. Дорогой, где-то между пупком и причиндалами живет мой персональный Далай-Лама. Мама, о, пранаяма, помоги мне сбить программы. Бог любви и страсти, кама, помоги не причинять страданий.

торпеда в грудь 77 BPM отдает в голову кайф. Это когда утро не утром, ты проснулся на полу в подъезде круто. Босиком оказалось не один, вдвоем. Come baby come, come baby come. Гедонизм, аскетизм, прагматизм.

В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарское или обучить школьников программированию уже третий раз.

0: неделю. В эфирах сопромат и дилдаки, а в игроплятсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к однотуру.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
2: 23.
0: 23.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: тупик!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенера! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Кати!

Долбали, нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что вы в самом деле, черт, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

вот когда у них есть бельевые ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с нуждой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, это где-то кто-то, какой-то

0: Сегодня вторник.
1: 23 июня.
2: В Москве 20 часов.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности. В этом смысле страх

0: tanto la música. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: 23.
4: 23.
1: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. У тебя все обязательно будет хорошо.
2: Я понимаю твои чувства.

делаю каждый день по 10 000 шагов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 24.
0: 24.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве полночь.

0: там, та тарам тара там, та тара тара там, тра та тара тара там, та та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус. Keep this frequency clear.

Keep this frequency clear.

Ha ha ha!

0: несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

0: Сегодня.
1: Сегодня среда.
0: Среда.
2: 24.
3: 24.
4: Июня.
2: Июня.
5: В Москве час ночи.
6: Die Menschen im Norden der DDR erfahren aus dem Radio und durch Mundpropaganda von den Ereignissen in Berlin.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: тара-тара-там. Та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-тара-тара-тара-та-та. Та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 24-е. 24-е.
2: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 2 часа ночи.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок защекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворот все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

эпоха революционного обновления мира, эпоха перехода к социализму.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: 24.
2: 24.
0: Июня.
2: Июня.
3: В Москве 3 часа ночи.